0: трудно, правда. На видах шестких твоих фантастов купцов, аж влево зимный пот. А, да, что не выпада, все что выбрык маскарада.
1: Взмилуйся!
0: Эскапады, зверьки, верьте, что ты роги сбить всем.
1: А не споей сфери, в тем веку замуж час. Ты здесь и ваши манеры, как штубок за низший кляс.
0: Да.
1: Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лужейством уже с ними встречал, а ты годынью в падыне встал.
2: Радио Погода. 88,4 и 99,5 FM.